0: 综合汇编各方意见，对比分析不同立场。每周五天读懂每一天，有报天天读，星期一至五凤凰卫视中文台。
1: 欢迎回来。一连两天的北约峰会，七号到八号在土耳其首都安卡拉举行。
2: 会前的北约国防工业论坛公布总额至少500亿美元的军购协议，试图安抚美国总统特朗普的不满情绪。
3: 北约成员国领导人陆续抵达土耳其首都安卡拉。本次峰会核心议程聚焦于提升防卫支出与军事实力，落实各国在2035年前将国防预算提升至国内生产总值5%。并讨论中东与霍尔木兹海峡航行安全、支援乌克兰、北极地区防务及格陵兰地缘政治。正式的欢迎仪式与核心的北约领导人工作会议将在八号举行。在正式峰会前召开的北约国防工业论坛，北约秘书长吕特公布了一系列新的计划和军购协议，包括组建空客 A400M 运输机、战略空运机队、采购多达10架次的全球掩预警机、提升反无人机能力等。北约官员透露，协议总金额达到至少500亿美元。
4: We cannot continue as we did, being over-reliant on the United States. We need this much stronger Europe in a stronger NATO. And we can only get there when we work together seamlessly as one, using and leveraging each other's strengths. And that's what we are doing.
3: 北约同日公布最新数据，预计五个成员国将在2026年满足核心国防开支占国内生产总值3.5%的目标，当中最高的是波罗的海三国、立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚。传统无主导国德国和法国都在2%以上，美国约为3.17%。凤凰卫视综合报道。
1: 俄罗斯克里姆林宫在七号指出，在土耳其举行的北约峰会上的涉俄言论具有对抗性，缺乏建设性，指俄方不关闭外交大门，也不停止战场进攻，只有乌方醒悟，和平才会到来，并强调俄方绝不会发动第三次世界大战。
5: Украина постоянно просит новые виды вооружений и оборонительного, и наступательного характера. Это не может никак воспрепятствовать продолжению специальной военной операции до достижения целей. При этом, как и каждый раз, я здесь хотел бы напомнить, что для нас остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами. И лишь в отсутствии готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием, специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей.
6: 对于和谈前景，佩斯科夫透露，俄美正通过工作渠道保持接触，俄方乐见美方推动和平的努力。此外，佩斯科夫当天接受外媒采访时还表示，俄罗斯不会主动挑起第三次世界大战，但将采取一切措施保障自身安全。
5: Помимо этого, продолжается работа наших вооруженных сил по созданию зоны безопасности или буферной зоны. Эта работа будет продолжаться. Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты.
6: 凤凰卫视引力莫斯科报道。